Молитва идущего в церковь. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем. Аз же множество милости Твоей, Господи, вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави меня правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Да без преткновения прославлю едино Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сном очарованным я сплю. Мне снятся чудные видения. И об одном судьбу молю. Не дай дожить до пробуждения. Продли, продли блаженный сон меня, лелеющий так чудно. Пусть тихо разъяснится он в сон непробудный, вечный.